Еле-еле, мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше модели. Запах Шанели, твой не заменит.